Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Love is the answer.
1: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
2: Привет, родные. Это «Шаман» на дорожном радио.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России растет спрос на специалистов по робототехнике и по внедрению искусственного интеллекта, а также на операторов беспилотных авиационных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что пока указанные направления не относятся к массовым, но они перспективны, и спрос работодателей на представителей этих профессий будет только увеличиваться.
0: Мир.
1: Трамп может завершить конфликт с Ираном без заключения ядерной сделки. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, такую идею глава Белого дома высказывал в частных беседах. В материале указано, что Трамп с большой вероятностью продлит на неопределенный срок действия текущего режима прекращения огня, если США смогут контролировать ядерную программу Ирана. В настоящее время американский президент больше сфокусирован на обеспечении прохода судов через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Самой дешевой рыбой в России является путасу. По данным за июль, ее средняя цена составляет 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. Тройку замыкает каспийская тюлька, ее средняя цена 95 рублей. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь. Отмечается, что мойва, которая ранее входила в пятерку, постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. В Германии из-за обмеления рек стали видны так называемые «камни голода». На них высекают даты рекордных падений уровня воды. Самая старая дата на одном из таких камней – 1707 год, самая новая – 2018. Добавлю, этим летом многие европейские страны накрыла рекордная жара. Из-за недостатка осадков многие реки обмелели до аномально низких значений. Так, уровень воды в реке Рейн, которая протекает по территории 6 государств, опустился до исторического минимума. В школах с 9 класса следует вести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и выдачей прав. Такое мнение в беседе «Стас» выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, большинство школьников хотят научиться водить машину, знать ее устройство, а также правила и основы безопасности движения. Напомню, в настоящее время с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами и мопедами, а права на управление легковыми автомобилями выдают с 18 лет.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В МВД напомнили, какие данные никогда нельзя сообщать посторонним. Так, независимо от того, кем представляется человек, ему нельзя называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС, коды из СМС и подтверждения из банковских приложений, а также реквизиты банковских карт и CVV-код. Отмечается, что мошенники постоянно меняют легенды в схемах обмана, однако, если неизвестные по телефону просят назвать личные сведения, то нужно сразу положить трубку. Работодателям следует заранее пересмотреть типовые трудовые договоры, в которых упоминается испытательный срок, поскольку с 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому испытательный срок нельзя будет устанавливать женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он также напомнил, что до 31 августа запрет на испытания при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с нового учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, комплексно обновлено содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Для пятиклассников появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, в отдельных школах всех регионов страны начнут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 классы.
0: Мир.
1: Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке становится все больше китайских машин. По итогам июля их доля в предложениях составила 6%, и это максимальный уровень. Спрос на такие автомобили увеличился на 17%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-авто». Там отмечают, что средняя стоимость китайской машины с пробегом составляет 2 миллиона рублей, а лидерами по популярности являются «Джили Манджаро», «ХВЛ Джилион», «Джили Кул Рей», «Черри Тиго 7 Про Макс» или «Фан X60».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада». Прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
4: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
3: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
7: Еще совсем мало.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.

0: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
5: Дорожное радио.
6: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

угадаем с тобой самому.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят, под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: он как я оторвался от веток.
1: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
3: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
4: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Симферополь, Лада, прием. Надо, Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
9: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь, Лада, на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
8: Надо, Лада. Симферополь, Лада.
10: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТУТУ. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В МВД напомнили, какие данные никогда нельзя сообщать посторонним. Так, независимо от того, кем представляется человек, ему нельзя называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС, коды из СМС и подтверждения из банковских приложений, а также реквизиты банковских карт и CVV-код. Отмечается, что мошенники постоянно меняют легенды в схемах обмана, однако, если неизвестные по телефону просят назвать личные сведения, то нужно сразу положить трубку. Работодателям следует заранее пересмотреть типовые трудовые договоры, в которых упоминается испытательный срок, поскольку с 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому испытательный срок нельзя будет устанавливать женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он также напомнил, что до 31 августа запрет на испытания при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с нового учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, комплексно обновлено содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Для пятиклассников появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, в отдельных школах всех регионов страны начнут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 классы.
0: Мир.
1: Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке становится все больше китайских машин. По итогам июля их доля в предложениях составила 6%, и это максимальный уровень. Спрос на такие автомобили увеличился на 17%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-Авто». Там отмечают, что средняя стоимость китайской машины с пробегом составляет 2 миллиона рублей, а лидерами по популярности являются «Джили Манджаро», «ХВЛ Джилион», «Джили Кул Рэй», «Черри Тиго 7 Про Макс» или «Фан X60».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
2: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
3: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavel.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Симферополь, Лада, прием. Надо, Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
8: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь, Лада, на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
7: Надо, Лада. Симферополь, Лада.
9: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Дорожное радио.

Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: У побережья Омана терпит крушение танкер, который находится под санкциями и перевозит почти 1 миллион баррелей нефти. Об этом сообщает газета «Араб Ньюс» со ссылкой на данные спутникового мониторинга. Согласно публикации, разлив нефти затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. Отмечается, что международные природоохранные организации выразили обеспокоенность возможными необратимыми последствиями для уникальной экосистемы региона. Работодатели не имеют права штрафовать сотрудников за опоздание, ошибки или другие нарушения. За дисциплинарные проступки Трудовой кодекс предусматривает только замечания, выговор или увольнение. Об этом в беседе с ТАСС напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что иногда работодатели пытаются оформить незаконные штрафы, как лишение премии или компенсацию ущерба, однако взыскание ущерба возможно только при доказательстве вины работника и размера причиненного вреда. Вакцинацию от гриппа следует пройти в сентябре или октябре, чтобы успеть сформировать защитный иммунитет до начала эпидемического сезона. Чтобы выработать полноценный иммунный ответ после прививки, организму требуется в среднем 2-3 недели. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что российские производители готовят достаточный запас вакцин от гриппа. Камчатка на некоторое время останется без интернета. В ночь на 12 августа там начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, в связи с чем доступ к интернету, как к мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Мессенджеры, социальные сети и онлайн-сервисы работать не будут. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что завершить работы планируют в течение 4 суток. На это время Камчатский край будет переведен на спутниковый ресурс, голосовая связь и СМС останутся доступными, как и звонки в экстренные службы. Регионами с самой низкой аварийностью на дорогах являются Чечня, Московская и Брянская области, а наибольшее число ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской области. Такие данные за первое полугодие приводит РИА Новости по результатам исследования статистики МВД и Росстата. Отмечается, что на 100 тысяч машин приходится 88 ДТП с пострадавшими, это на 4 аварии меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Симферополь, Лада, прием. Надо Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
4: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
3: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе. Вступайте в

0: мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
3: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас все

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, где не любят ОСАГО и кто опасней за рулем. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная молодежь» и «Купите полис». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с одного интересного опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Но как исследователи? Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителям, учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. И еще немного статистики. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО. В тройку лидеров антирейтинга вошли Южные республики, Ингушетия – более половины, Северная Осетия и Карачаевая Черкесия – практически каждый третий. Впрочем, в Сибири, в Тыве, тоже не любят себя ограничивать какими-то бумажками. Примерно каждый четвертый не покупает полис. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый. Эксперты разводят руками, а вот глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что повысить платежную дисциплину помогут дорожные камеры. Кстати, насчет камер. Они начнут проверять наличие полисов ОСАГО уже в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки нет, придет штраф. Национальная страховая информационная система наконец завершила интеграцию с базой ГАИ, и технически проверка наличия полиса по камерам готова к запуску. Сейчас свои системы дорабатывает МВД. И еще проверять камеры будут не только российские полиса автогражданки, но и международные синие карты. Так, с Белоруссией электронное взаимодействие для этого было налажено еще прошлой весной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: вечера.
1: Реклама.
2: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
3: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
2: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
6: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
4: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
5: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
6: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
3: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
4: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
3: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, о каком подвиге напомнит фестиваль под Великим Новгородом, как обновляют экотропы на Куршской косе и где берет начало первый туристический веломаршрут на острове Русский. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
3: Реклама.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
6: Акция «При покупке автомобилей «Лада» в наличии» получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
5: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
6: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
7: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
8: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
7: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
6: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

землей пролетает пара выходных. Между Ленинградом и Москвой битый час истерзанных газет и нехватку дыма сигарет. Понимаешь телом,

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, о каком подвиге напомнит фестиваль под Великим Новгородом, как обновляют экотропы на Куршской косе и где берет начало первый туристический веломаршрут на острове Русский.
3: Поехали!
2: На этой неделе под Великий Новгород съезжаются реконструкторы. Каждое лето они собираются здесь, в поселке Тесово-Нетыльский, чтобы показать публике, как в этих местах в Великую Отечественную войну советские войска сражались с фашистскими захватчиками. События 1941-42 годов легли в основу межрегионального военно-исторического фестиваля «Забытый подвиг. Вторая ударная армия». В этот раз фестиваль пройдет 15 августа. Как сообщает «Интерфакс», в показательном бою примут участие около 400 реконструкторов, которые будут использовать восстановленную советскую военную технику и макеты. На площадке фестиваля откроют интерактивные площадки, посвященные фронтовому быту, а после реконструкции сражений для гостей устроят концерт.
0: Едем дальше.
2: На Куршской косе в Калининградской области обновляют экотропы. Прогуляться по национальному парку всегда находится много желающих, а местный климат и большой поток туристов довольно быстро приводят в негодность используемую в настилах древесину. Поэтому на сей раз настил, ведущий через Аван-Дюну к морю на экотропе высота Эфа, сделали из доски на основе отличающегося прочностью кремнеполимерного композита. Таким покрытием ранее обеспечили несколько других парковых троп. Как рассказали в руководстве парка, новые настилы служат уже несколько лет и показали себя лучше, чем деревянные. Теперь вот еще собираются обновить настил на экотропе «Озеро Лебедь».
0: Добро пожаловать!
2: Остров Русский подле Владивостока теперь имеет свой туристический веломаршрут. Он открылся в начале августа и ведет от мыса Охлестышева по улице Академика Касьянова и Университетскому проспекту до поворота к поселку Экипажный. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», дорожку для велосипедистов обустроили еще в прошлом году, а в этом на ней установили парковки для велосипедов, информационные стенды о достопримечательностях острова и лавочки. С дорожки открывается прекрасный вид на Уссурийский залив. В дальнейшем в этой части острова Русский планируют проводить экскурсии.
4: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: И время.

0: покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Дорожное радио.
11: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения узнаем, почему Филиппу Киркорову важно оставаться всегда на связи. Как группа «Руки вверх» относится к своим конкурентам, а также послушаем летнюю песню совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
4: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
4: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
5: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
6: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
5: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
7: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда наступит время, действительно выгодно покупать ХВЛ?
6: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы HVL в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
7: Официальный дилер «Автопрестиж HVL». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishvl.ru.
8: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство культуры обновило правила ремонта военных мемориалов. С марта будущего года вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок. К работам можно будет привлекать добровольцев, а лицензия на сохранение объектов культурного наследия не потребуется. При этом нельзя будет менять облик, конструктивные или цветовые решения военных мемориалов. Это позволит быстрее их приводить в порядок, одновременно сохранив государственный контроль за памятниками, пишет «Парламентская газета».
0: Мир.
1: В турецкой Анталье запретят курить на пляжах. Власти этой провинции анонсировали инициативу под названием «Синее Средиземноморье». Ее основная цель – снизить загрязнение моря и побережья за счет новых правил отдыха. В частности, на всех официальных пляжах Анталии запретят курить сигареты, вейпы и кальяны. На набережных появятся бесплатные питьевые автоматы, а отелям и кафе рекомендовали отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Также в устьях рек и ручьев Турции появятся барьеры, призванные защитить от мусора Средиземное море.
0: Россия.
1: Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимость и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, также выгодной покупкой аналитики назвали приобретение квартир в новостройках для последующей сдачи в Калининграде и Волгограде. Япония остается главным поставщиком подержанных автомобилей в Россию. За 7 месяцев года из этой страны ввезли порядка 152 тысяч машин с пробегом. Такой рост на 29% за год в своих публикациях отмечает агентство «Автостат». По его данным, наиболее популярными марками являются Toyota и Honda. Также из-за обновленной ставки утилизационного сбора для машин мощнее 160 лошадиных сил вырос импорт машин с пробегом из Китая.
0: Транспорт.
1: Правительство временно отказалось от строительства платной магистрали «Меридиан». Причиной вице-премьер Марат Хуснуллин назвал отсутствие спроса. По его словам, приоритетным сейчас является завершение транспортного коридора Европа-Западный Китай. Свой участок достраивает Казахстан, а в России уже завершен обход Тольятти и создан скоростной маршрут от Петербурга до города Канаш в Чувашии. Остается проложить около 200 километров дороги до Казани. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Празднуем 90-летие.

0: по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней фабрики чудес в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада». Прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
5: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
6: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
7: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
8: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

катится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали универсальное детское автокресло для такси. Презентация прошла в Омске на минувшей неделе в ходе заседания рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Автокресло складывается, имеет крепление изофикс и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Добавлю, что транспортное ведомство также обсудило льготные поездки в такси для многодетных семей. Пилотные проекты уже запущены, однако сложностью остается подтверждение статуса многодетной семьи без передачи излишних данных.
0: Мир.
1: В Китае свыше миллиона человек эвакуировались из-за тайфуна. Циклон под названием «Дельфин» принес на восточное побережье страны сильный ветер со скоростью свыше 150 км в час и рекордное количество осадков. За сутки в Шанхае выпало свыше 310 мм. Такого не было с 19 века. Работа предприятий в Китае приостановлена, занятия в школах были отменены. Спасатели доставили в пострадавшие районы питьевую воду, продукты, лодки и насосы для откачки воды. Тайфун ослабел, однако китайские власти сохранят повышенный уровень опасности из-за угрозы проливных дождей и наводнений. Футбольная конфедерация призывает провести проверки в Международной федерации футбола. Три крупнейшие футбольные организации мира – европейская, азиатская и американская – потребовали независимого расследования действий руководства ФИФА. Причиной стал скандал вокруг планов президента ФИФА Джани Инфантино продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Проект вызвал резкую критику и угрозы бойкота турниров, после чего президент ФИФА принес извинения и отказался от идеи. Нижнекамск откладывает празднование юбилея города. Мэр Радмир Беляев объявил об отмене праздничных и развлекательных мероприятий, запланированных на 15 августа в честь 60-летия Нижнекамска. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по 13 погибшим 10 августа. Также 75 человек пострадали. В Нижнекамске работают оперативные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, среди которых есть граждане Таджикистана и Узбекистана. Также ответственные службы по поручению властей Нижнекамска собирают информацию о пострадавшем имуществе для выплаты компенсаций.
0: Транспорт.
1: Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк» – премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру.

0: Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
3: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
4: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
3: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Звук поставим.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Дорожное радио.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам держи.

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
4: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
3: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Программы благоустройства самые востребованные у россиян. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на форуме развития малых городков и исторических поселений. По словам премьера, граждане сами выбирают места для будущего благоустройства через всероссийское голосование. За 6 лет в нем поучаствовали миллионы людей. Наибольшую активность проявляют жители районных центров и сельских территорий. Они лучше других знают, что нужно их родным местам, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава кабинета министров пояснил, что за время действия программы было благоустроено около 120 тысяч объектов. Это дворы, парки, набережные, площади и так далее.
0: Россия.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за всероссийские олимпиады школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Россоборнадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Если он получит поддержку, изменения в правилах всероссийской олимпиады школьников вступят в силу с сентября 2027 года.
0: Мир.
1: Бразилия возобновила поставки какао-бобов в Россию после перерыва в 27 лет. В минувшем июле на российский рынок поступила партия весом 25 тонн. Предыдущая и единственная поставка из Бразилии в этой сфере произошла еще в прошлом веке, в июне 1999 года. Отмечу, что в прошлом году Россия экспортировала за рубеж рекордный объем шоколадных кондитерских изделий, общая стоимость которых составила порядка миллиарда долларов. Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимости и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, на рынке вторичного жилья под сдачу в аренду лидерами стали Новосибирск, Екатеринбург и Пермь.
0: Транспорт.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: По РСВ. Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
12: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
1: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная молодежь» и «Купите полис». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с одного интересного опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Но как исследователи? Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителям, учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта. Оказалось, что чаще попадает в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. И еще немного статистики. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО. В тройку лидеров антирейтинга вошли Южные республики, Ингушетия – более половины, Северная Осетия и Карачаевая Черкесия – практически каждый третий. Впрочем, в Сибири, в Тыве, тоже не любят себя ограничивать какими-то бумажками. Примерно каждый четвертый не покупает полис. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый. Эксперты разводят руками, а вот глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что повысить платежную дисциплину помогут дорожные камеры. Кстати, насчет камер. Они начнут проверять наличие полисов ОСАГО уже в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки нет, придет штраф. Национальная страховая информационная система наконец завершила интеграцию с базой ГАИ, и технически проверка наличия полиса по камерам готова к запуску. Сейчас свои системы дорабатывает МВД. И еще проверять камеры будут не только российские полисы автогражданки, но и международные синие карты. Так, с Беларусью электронное взаимодействие для этого было налажено еще прошлой весной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС. Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках. Хорватия пересмотрела решение по визам для российских гимнастов. Въездные документы получили 4 человека из 9, ранее встретивших отказ со стороны хорватских властей. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова. Они выступят на чемпионате Европы в Загребе в нейтральном статусе. При этом 5 членов сборной России по спортивной гимнастике, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову, остались без виз. Министерство культуры обновило правила ремонта военных мемориалов. С марта будущего года вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок. К работам можно будет привлекать добровольцев, а лицензия на сохранение объектов культурного наследия не потребуется. При этом нельзя будет менять облик, конструктивные или цветовые решения военных мемориалов. Это позволит быстрее их приводить в порядок, одновременно сохранив государственный контроль за памятниками, пишет «Парламентская газета».
0: Транспорт.
1: Правительство временно отказалось от строительства платной магистрали «Меридиан». Причиной вице-премьер Марат Хуснуллин назвал отсутствие спроса. По его словам, приоритетным сейчас является завершение транспортного коридора Европа-Западный Китай. Напомню, платную магистраль «Меридиан» планировалось проложить от границы с Казахстаном до Белоруссии через 8 регионов. Сроки возвращения к проекту пока не называются. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас в

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная молодежь» и «Купите полис». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с одного интересного опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Но как исследователи? Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителям, учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. И еще немного статистики. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО. В тройку лидеров антирейтинга вошли Южные республики, Ингушетия – более половины, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия – практически каждый третий. Впрочем, в Сибири, в Тыве, тоже не любят себя ограничивать какими-то бумажками. Примерно каждый четвертый не покупает полис. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый. Эксперты разводят руками, а вот глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что повысить платежную дисциплину помогут дорожные камеры. Кстати, насчет камер. Они начнут проверять наличие полисов ОСАГО уже в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки нет, придет штраф. Национальная страховая информационная система наконец завершила интеграцию с базой ГАИ, и технически проверка наличия полиса по камерам готова к запуску. Сейчас свои системы дорабатывает МВД. И еще, проверять камеры будут не только российские полисы автогражданки, но и международные синие карты. Так, с Белоруссией электронное взаимодействие для этого было налажено еще прошлой весной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и